0: отца не любил, а коль уж брал на душу грех, то отнюдь не при всех. Но нынче, чтоб сладко пить и жрать, стал я с эстрады глотку драть, и матерюсь, хоть сам не рад, при всех подряд. Я подзаборник, циник и ерник, груб, словно хряк, зато остряк. Чтобы галерку ублажать, чтоб жеребцов заставить ржать, смело пускаю в оборот сотни грязных острот. Но после концерта, встав к трюму, я на себя кричу дерьмо. Наглая морда, гнусный тип, чтоб ты охрип. Но пресновато песня без мата, раз уж поешь, вынь да положь. В церкви я каялся в грехах, в том, что про жопу пел в стихах, и обещал я впредь попу класть на жопу табу. Но если табу на жопу класть, то на жратву придется красть, значит опять ядрена мать табу снимать. Очень сурова жизнь сквернослова, крайне груба, к нему судьба. В мыслях моей супруги крен, как бы к кому вскочить на хрен, мне же намелет всякий вздор про венерин бугор. Но кто ж станет спорить, что точней в сольном концерте спеть о ней, что, мол, слаба она чуток напередок. Грустный мотивчик, бюстик и лифчик, шарм этих тем доступен всем. Был бы мне чужд с собой разлад, если бы я, забыв разврат, пел благонравность поз и лиц непорочных девиц. Но муза-вердикт ко мне жесток, помни, сверчок, про свой шесток, публика ждет твоих идей про жизнь бледей. Слишком я спорно, песенки спорно, спорно лишь как собрать аншлаг. Как-то владельцу кабаре пел я о розах на заре, он разрыдался, как дитя, и промямлил грустя, что, слушая скромный мой куплет, вспомнил он грезы юных лет, тот цветничок на Рубландель, где вход в бордель. Славно умею спеть о дерьме я, тут мне орфей, не корифей. Очень люблю я вечерком с трубкою выйти на балкон, глянуть, как добрый наш народ ходит взад и вперед. Но стоит лишь тронуть мне струну, как затяну на всю страну, что не народ внизу ходил, а сброд мудил. Я ж подзаборник, циник и ерник, груб, словно хряк, зато остряк. Лучшее мне сулят умы, скорую встречу с князем тьмы, дескать, придется мне в аду сесть на сковороду. Но верю, Господь наш не ханжа, он, пожурив для куража, выдаст мне пропуск в райский сад пинком под зад. Входи, позорник, циник и ерник, груб ты, как хряк, зато остряк.
1: C'était Marc Friedkin, son album consacré à Brassens. Notons que dans les albums qu'il enregistrera par la suite, il rajoutera 5 autres chansons de Brassens. Autant de musique que vous pouvez télécharger sur le site consacré à l'artiste en russe, mais nous mettrons le lien sur notre page sur le site de la radio. Approchant du thème de ce bouquet de variations que nous ne qualifierons pas de pornographique, nous reviendrons à une version plus classique et proche de l'original, à ceci près que le polisson est à nouveau remplacé par une polissonne, Marie-Sylvia Manuel. Une polissonnerie musicale extraite d'un album intitulé « Poète, poète », dont le premier titre, « Poète, poète », annonce la couleur et l'esprit. Entre autres compositions, on y trouve Boris Vian, qui n'est pas là pour se faire engueuler, ou Nougaro, qui hésite entre jazz et java. Tout cela à écouter sous les palétuviers roses.